Если воробить кэш, плынем в стул сэш. Чиха вода в зэгир ве, чиха вода ве. Зэгир дэд сэ воробить кэш, плынем в стул сэш. СК-2.